Группа Босс Вилатоле на актуалу. Тиста, ки обомо кмалу лако слишали туди на CMC фестивалу. Добър вечер, дружба! Я се упам да вживате с нами. Прихаяш ен рез одличен комат.